эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет! Радио Турист продолжает путешествовать по миру и знакомить вас, друзья, с различными праздниками той страны, где мы находимся. И сегодня мы отправляемся в жаркую Аргентину. Меня зовут Макс, а рядом со мной Тунч. Привет-привет!
2: Всем привет! Жаркое солнце и огненный темперамент местных жителей, сочная зелень, растительность и щедрость земли на всевозможные праздники и фестивали. Это и есть незабываемая Аргентина.
1: Действительно, что же может быть красочнее аргентинского карнавала? Но такая феерия далеко не единственное любимое торжество здешних латиноамериканцев. Календарь прекрасной страны пестрит насыщенной развлекательной программой. А вот и пятерка наиболее зрелищных мероприятий, пропустить которые вам, туристам, будет ну очень жаль.
2: Один из крупнейших ежегодных культурных фестивалей – это фестиваль, на котором аргентинцы приветствуют соседей иммигрантов из других государств. В первый четверг сентября парк Наси в аргентинском городе Обера становится центром межкультурного общения. На эстрадных площадках проводят различные концерты, устраиваются ролевые игры, интересно, многочисленные дегустации и парады в национальных костюмах. Помимо постоянных сооружений на время Феста Националь дель Иммигранте, парк наполняется многочисленными палатками и площадками для кемпинга. Ежегодно на фестиваль собирается более 150 тысяч человек. В кульминации 10-дневного праздника становится выбор королевы красоты. Помимо гран-при раздается два титула принцесс. Звание «Мисс Национальный костюм», «Мисс Дружба» и отдельно выбирается обладательница приза зрительских симпатий. Ну, это проводят в интернете уже.
1: Ну, и я, наверное, дополню, что вот те палатки, которые стоят на этой площади, те самые, да, то есть каждая палатка представляет вот именно определенную страну. Страну, я смотрел, да, статью вот прошлогоднюю, где Турция, да, один из институтов, да, турецких представлял вот страну Турцию, то есть вот эти красочные флаги, турецкие сладости с чаем там подавали.
2: Мол, Аргентина, тут про Турцию.
1: Да, представляешь, и я скажу так, что почему я начал говорить про Турцию? Турецкий стенд был самым популярным в Аргентине. Вот так, что меня поразило.
2: Вкусная еда.
1: Вкусная еда, но потом страстные танцы и музыка, все это.
2: Страстные танцы и Турция что-то мне в голове не укладывается. Это Аргентина, танго, счете. Это Латинская Америка.
1: Об этом мы сейчас тоже поговорим. Итак, друзья, следующие знаковые события в Аргентине. Два веселых месяца красочного карнавала. Барабанные дропи, чудо-ритмы чувственной самбы, платформы с наряженными в карнавал костюмы танцовщицами, королевство блесток и красочных перьев, гигантские фигуры с подсветкой и, конечно, море людей. Вся эта музыкально-танцевальная какофония проходит в январе и феврале в городе со сложным названием Гуалегуайчу.
2: Гуалегуайчу. Еженедельно по субботам побережье Атлантики встречает гостей невиданными шествиями карнавала любви. От каждого развлекательного клуба города, кстати, всего участвует 5 заведений, на шоу представлено по 5 тематических платформ со 700 танцовщиц, хором и оркестром. Настоящий туристический рай на 2 месяца. Можно и грандиозный фестиваль посмотреть, и в будние дни понежиться на пляже.
1: Ну, мне просто вот интересно, как сочетаются танцовщицы, хор и оркестр. Ну, согласись, такое безумное сочетание.
2: Да, мне тоже любопытно. Я бы посмотрел.
1: Третье зрелищное мероприятие проходит в Буэнос-Айрес, где приветствуют всех конгрессом танго. Как говорят аргентинцы, пока пара танцует танго, можно успеть влюбиться, пережить одну жизнь и закончить ее стремительный бег. Участники знаменитого конгресса страстного танго начали съезжаться со всех уголков государства еще в далеком 1999 году. Автор идеи, основатель популярного торжества, повелитель танца Фабиан Салас, призвал опытных исполнителей и новичков ежегодно приезжать в Буэнос-Айрес.
2: А вот, если вы не знали, то вам удивительный факт, что страстная танго родилась из сплетения других танцевальных композиций. То есть не это отдельный танц, это просто смесь. На рубеже 19 и 20 столетия европейский стиль танцевальных движений, жаркая кандомба с африканским просторов и неугомонная хабанера кубинцев слилась воедино и родилась яркий конгресс танго.
1: тоже знаковые события, которые непременно стоит посетить. Ну и я думаю, что не просто посмотреть, а еще поучаствовать в мастер-классах, да, которые непосредственно проходят во время этого события, взять уроки и научиться первоклассно танцевать танго.
2: Вряд ли это первоклассно танцевать получится за пару дней.
1: На четвертом месте.
2: Люди годы отдают на это.
1: Слушай, карнавал 2 месяца. На четвертом месте праздник наездников в Гаучи, в местечке Матадерос. Праздник, который никогда не заканчивается. Это и есть шоу знаменитых аргентинских наездников, так называемых Гаучо. Ведь проходит он на каждой воскресной ярмарке в столичной окрестности Матадерос, кроме дней Нового года. Красивые скакуны и оседлавшие их отважно Гаучо демонстрируют скачки, представления в костюмах и поразительные чудеса джигитовки.
2: Итак, пятое яркое аргентинское событие – это винный фестиваль «Вендимия» или грандиозный праздник винограда в Мендосе. Каждый год национальное торжество, посвященное урожаю винограда в городе Мендоса, объединяет почти 1 000 000 человек. Ты представляешь, 1 000 000?
1: Не представляю, просто какая же это площадка.
2: А еще добавят туда туристов. Это, ну, куда их поместить, я вообще не соображаю. Ну, ладно. Все начинается с благословения архиепископа богатый урожай и овощей в том числе, да, не только винограда. Позже по улицам проезжает театрализованная платформа, окруженная там зрителями. Публика выбирает и коронует лучшую королеву урожая. Пышную городу какую-нибудь женщину, наверное, виноград. Ну, не для меня это, не знаю, почему-то ассоциировался. Итак, соответственно, апофеозом фестивальных мероприятий обычно бывает это финальный концерт и огненный фейерверк у самого подножия холма Слава.
1: Ну что, я считаю, что винный фестиваль обязательно стоит также посетить, хотя бы ради того, чтобы посмотреть королеву с формами винограда, скажем так. Друзья, это была пятерка наиболее зрелищных мероприятий, которые мы рекомендуем обязательно посетить, когда вы отправитесь в путешествие в незабываемую Аргентину.
2: Ну а с вами прощаемся и встретимся уже в следующих выпусках программы о праздниках. Всем пока-пока.
1: Пока.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Oh, yeah.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие уральские горы.

горы, Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров, самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Новая точка зрения.

основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Аэропланы.
1: Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, уйти у берегов, наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну бесстрашно стоя на доске, предлагают дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе. Любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов – никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
2: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
1: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
2: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому, передай тому. И вот они всей цепочкой по улице шествием идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма. А ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, ну и смотришь на это на все.
1: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: В Марокко, как и во всех восточных странах, очень любят чай. Более того, Марокко является крупнейшим в мире импортером зеленого чая. Их главным поставщиком является Китай. А познакомили их с этим напитком в 18 веке англичане. Причем сделали они это довольно хитро. Рассчитывая продавать здесь свой фарфор, они прислали в подарок местному султану чай и чашки, рассказав, что в Англии есть такая, ну просто очень замечательная традиция каждый день после полудня пить чай. Сама традиция-то, конечно, марокканцам понравилась, а вот черный чай – нет. Из-за жары он здесь не шел, поэтому жителям страны больше пришелся по вкусу зеленый чай. В Марокко чай пьют всегда. Перед обедом, чтобы охладиться, а после – горячий и сладкий со всякими вкусняшками. Но больше всего местные жители любят чай с мятой. У нас в заведениях он так и называется – марокканский. Но только настоящий магрибский чай можно попробовать только в Марокко. Во-первых, готовят его только мужчины. Во-вторых, он заваривается исключительно в серебряных, больше похожих на кувшины чайниках. Ну и в-третьих, делается он следующим образом. В чайник засыпается зеленый чай. Он заливается небольшим количеством кипятка, который тут же сливается. Потом в чайник забрасываются листочки мяты, снова засыпают кипятком и добавляют 5-7 кусочков сахара. Ну а затем нужно налить в чашку немного чая, снова вылить его в чайник и так сделать раза три. После чего чай несколько минут настаивают и, наконец-то, разливают. При этом чайник поднимают очень высоко, чтобы тонкая струйка образовывала пену. Некоторые предпочитают отдельно заваривать чай и мяту, а потом смешивают это в одной чашке. В Марокко вас на каждом шагу будут приглашать на чай. И даже если вы только что выдули несколько чашек подряд, отказываться от приглашения невежливо. Так что обязательно стоит поблагодарить и принять приглашение, потому что дома вы будете вспоминать этот чай как нечто божественное. С любовью из Марокко, Юлия Каприз.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Санкт-Петербург. Административный центр Ленинградской области. Расположен на берегу Финского залива Балтийского моря. Население более 5 миллионов человек. Расстояние до Москвы 651 километр. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – великолепный монументальный храм, который вызывает целую гамму чувств. Он поражает величием архитектуры и роскошным внутренним убранством. Это одно из крупнейших церковных сооружений во всем мире. По размерам Исаакиевский собор уступает лишь трем храмам – Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Высота питерского исполина – 101 метр. Строили Исаакиевский собор целых 40 лет. Проект предложил французский архитектор Огюст Монферран. Возведение храма началось при императоре Александре I, а заканчивали работу уже при Николае I. Освятили собор в 1858 году в честь святого преподобного Исаакия. Этого небесного покровителя особенно почитал Петр I, ведь родился он в день памяти святого. Кстати, Исаакиевский собор – это еще и самое тяжелое здание в северной столице России. 300 тысяч тонн, вы только вдумайтесь. Ему не раз прочили обрушение, но собор до сих пор горделиво возвышается на Исаакиевской площади. Собор отделывали малахитом, лазуритом, мрамором, бронзой, позолотой. А стоит вам поднять голову, и взгляду предстанет потрясающей красоты плафон главного купола. Расписывал его знаменитый русский художник Карл Брюлов. Получив этот заказ, живописец воскликнул: «Мне тесно, я бы теперь расписал небо». Ну а всего в Исаакиевском соборе более 100 настенных росписей и 52 картины на холсте. И, наконец, непременно поднимитесь на колоннаду Исаакиевского собора. С высоты в 43 метра открывается изумительный вид на центральную часть города.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое –

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Имя оказалось американская рок-группа

Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал. Это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом фестиваль народных искусств. Ежегодно в период с 1 по 31 июля в Марокко в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна, ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота» и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат-Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили уже. Ну, точно да, знаю, в какой-то стране еще проводится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются на аэро.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых.

0: аэропланы.
1: Пустыня Сахара и развалины Карфагена, арабы и берберы, финиковые пальмы и одногорбые верблюды. Все это Тунис, Африка по-французски и всего в 4 часа полета от Москвы. Часть туристов преодолевает это расстояние, чтобы своими глазами увидеть природные декорации к фильмам «Звездные войны». Но большинство притягивает целительная талассотерапия. Уникальным процедурам несколько тысяч лет. Морской водой, водорослями и грязью лечились еще древние римляне. Видимо, они тоже мучились ревматизмом и старались похудеть без усилий. Талассы в Тунисе на высоком уровне и совсем недорого. Но вот отели, где вынуждены останавливаться поклонницы обертываний, в основном старые, с маленькими территориями. И, кроме того, немногочисленные. Впрочем, такие мелочи не способны остановить дам и их спутников. Между процедурами они гуляют по остаткам древнего Карфагена, слушают песни песка в Сахаре, обедают кускусом и тунцом и рассматривают местных женщин. Хотя за плотными тканями, по словам журналистки Татьяны Должанской, многого не увидишь.
2: У них очень красивые очки, явно дорогие и явно от кутюр. Очень красиво накрашенные глаза, и из всего этого платья выглядывает носик какой-нибудь, ну, Маноло Бланик, не знаю, но вот что-то типа того. Кстати, в четверг забиты просто до отказа все косметические салоны. Делается прическа, маникюр, педикюр, масочки, макияж и все-все-все, потому что в этот день муж ходит к жене. Он обязан это сделать. Он может гулять где-то неделю, но в четверг он обязан войти к жене. Чем не просто войти, а с подарком, ну и со всеми прочими прелестями семейной жизни. И в четверг все девушки готовятся к встрече мужа.
1: На столе тунисца всегда стоит блюдо с финиками. Самый лучший сорт называется «Пальцы света». Правда, попробовать его на родине практически нереально. Он весь уходит на экспорт. И стоит там по 20 евро за килограмм. Еще один символ страны, который непременно попадет в объектив вашего фотоаппарата – одногорбый верблюд. Для берберов корабли пустыни по-прежнему единственный способ передвижения. Стоит такой живой транспорт в среднем 1000 динаров. Так что, если какой-нибудь местный поклонник будет кричать вам вслед «Даю за тебя 10 верблюдов», вы можете легко прикинуть свою стоимость. Самая популярная экскурсия в Тунисе – двухдневная обзорная поездка с посещением Сахары. В дороге вас ждет много впечатлений, в том числе гастрономических.
2: Забегаловочки такие придорожные, где стоит канавязь, к ней привязаны бараны. Вот тут же в метре их режут, свежуют, жарят и так далее. При нас все это освежевали, распотрошили, зажарили, все было вкусно. Я мясо не ем, я говорю, а мне бы чаю. Сейчас! И восторженно убежал. Вернулся обратно с граненым маленьким стаканом с мутной желтой жидкостью. Мадам чай, вот еще восточные сладости для русской мадам. После этого чая я 4 часа вела машину без остановок через перевал в ночи. Чай они не заваривают, они его варят. Это, по сути, зародыш чефира. Там сохранен вот этот самый кофеин, который тебя торкает.
1: Одно из чудес пустыни – ее цветок, роза Сахары. Кристалл из соли с песком образуется между солончаками и пустыней и растет в песке на глубине нескольких метров. Этот необыкновенный цветок, если его помыть или положить в аквариум, останется все тем же, не рассыпется и не растает. Что еще полезно знать, планируя поездку в Тунис? Виза для россиян не требуется. Достаточно заполнить в самолете иммиграционную карточку. Ее нужно сохранить и отдать при выезде из страны. Прямой перелет займет 4 часа с пересадкой 6,5. Средняя температура воздуха зимой плюс 15-17. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porqué te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porqué te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была перепета на английском, французском, немецком, финском, итальянском и других языках. Русскую версию спели веселые ребята с солисткой Людмилой Барыкиной, ну а после Алексей Воробьев с Викторией Дайнеко. Однако самое лучшее исполнение «Porqué te va» приписывают все-таки Жанет.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джосера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снофру, расположена рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии Древнего Египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снофру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Воронежская область расположена в центре европейской части России. Областной центр – Воронеж, город-миллионник. Расстояние до Москвы – 515 километров. Примерно в 100 километрах от Воронежа есть удивительное место – плато Дивногорье, край каменных див. Над рекой Дон возвышается равнина, посреди которой высятся белые глыбы. Это останцы – меловые отложения, покрытые тонким слоем почвы. В далекие времена они казались нашим предкам настоящим дивом, вот поэтому эту местность и прозвали Дивногорьем. Оно и сейчас поразит вас своим видом. 6 исполинов высотой до 10 метров. Кстати, их когда-то было около 20. Так вот, давным-давно в этих меловых скалах христиане обустроили свои церкви. Храм внутри останца. Представьте себе, каких трудов стоила эта работа. С 1991 года Дивногорье стало музеем-заповедником. Раскинулся он на 11 квадратных километров. И первое, куда направляются туристы, это, конечно, пещерные храмы. Их два – большие и малые дивы. По официальным данным, основаны они были в 1653 году. Большие дивы – это двухэтажная пещера. Внизу алтарь и длинные коридоры, а наверху – монашеские кельи. Ну а храм «Малые дивы» почти такой же, только размерами поменьше. Прогуляйтесь по этому уникальному заповеднику и не забудьте полюбоваться Дивногорским каньоном. Это еще одна местная достопримечательность. По сути, это меловой овраг причудливой формы, глубина около 30 метров. Кстати, потрясающее место для фотосъемки, пейзаж очень живописный. Добраться до этого чудесного места можно из Воронежа. Лискинский район, хутор Дивногорье. Вот ваш точный ориентир. Можно приехать как на машине, так и на электричке.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист – символ путешествия, символ свободы.

0: знает.
1: Радиотурист.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, на Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс Тунч. Привет.
2: Привет.
1: Одним из самых незабываемых опытов в путешествии обычно оказывается посещение местного праздника или фестиваля. Участвуя в местных мероприятиях, каждый турист приобщается к традициям страны, в которую он отправился. А эмоции, переживаемые в это время, одни из самых сильных и незабываемых.
2: Праздники Таиланда невероятно красочны и интригующие. Давайте разберемся, где и когда проходят фестивали в Таиланде и что нужно о них знать.
1: Ну, если позволишь, начну с апреля месяца. Там в середине месяца в Таиланде отмечается тайский Новый год Сангкран. Традиция празднования Сангкрана идет из Индии и фактически означает приход весны. Сам праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних Камбодже, Мьянме и Лаосе. Тайцы очень любят этот праздник и отмечают его почти неделю. А так как Сангкран – это радость и буйное веселье, в этот период отдохнуть спокойно в Таиланде не получится.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы едут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посылают песками цветов, после этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол.
1: Еще раз.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посыпают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол. После того, как все насытились, начинается самое интересное. Тайцы, вооружившись ведрами, ковшами и водяными пистолетами, выходят на улицы к заранее приготовленным емкостям и заправляют водой свои орудия. С криками радости и счастьем на лице они поливают соседей и прохожих водой, желая им счастья в новом году.
1: Друзья, на собственном опыте могу сказать, что в этот день тайцы действительно не жалеют воды, и из нее вам выйти сухим не удастся. И вот Тунч сказал про пистолеты, я вам клянусь, там настоящие водяные автоматы, они просто огромные. Обязательно подумайте о защите своих гаджетов, чтобы не очень злиться на тайцев, ведь они желают вам только счастья и добра в этот день.
2: Сангкран – это праздник, который вам определенно стоит посетить. Возможно, он один из самых веселых и позитивных в Таиланде. Хотя других-то я не знаю. Ну, все они веселые. В то время как на улицах становится уже не так жарко. Это отличное время для посещения королевства.
1: Ну, вот такой замечательный праздник Сангкран отмечается очень много дней. В общем, друзья, запасайтесь водяными пистолетами и отправляйтесь в Таиланд в это время. А вот в конце января, в начале февраля отмечается китайский Новый год. Так как 10% страны составляют китайцы, поэтому сие события отмечают в стране с размахом. Празднества длятся неделю, драконы и тигры шествуют по улицам, на площадях проводятся ярмарки, взрываются петарды и устраиваются разные салюты.
2: В ноябре, когда полнолуние, отмечается, пожалуй, один из самых красивых и романтичных праздников Таиланда – Лой Кратонг. Мероприятие проводится в честь богини воды и переводится как «плывущая лодочка из листьев». В лунном свете жители Таиланда пускают по рекам маленькие лодочки в форме лотоса или бананового листа. В этих лодочках горят небольшие свечки. Помимо этого в воду бросаются монеты и светы. По народным поверьям это одновременно символизирует и подношение богини воды, и освобождение от грехов.
1: Ну а если вы любите цветы, то в первую пятницу февраля отправляйтесь в Чанг Май на праздник цветов. Весь фестиваль приурочен к началу сезона цветений в Таиланде. На праздник приезжают садоводы со всей страны и состязаются в своем искусстве. Здесь вы увидите яркие шоу, ярмарки, состязания в садоводстве, парад цветов и выбор самой красивой девушки.
2: На одном из самых таинственных островов Таиланда Панган каждый месяц в полнолуние в течение 3 дней подряд проводится фестиваль «Полную луну». Здесь на большом пляже при свете луны, которая, к слову, здесь особенно прекрасна, начинается большая танцевальная вечеринка. На фестивале одновременно работают несколько танцевальных площадок, где диджеи играют музыки различных стилей.
1: Вот это фестиваль, на который я тоже очень-очень хочу попасть. К сожалению, пора завершать наш выпуск. Хочется лишь сказать, что праздники в Таиланде – это яркие, красочные события, которые вы, несомненно, запомните. Отправляйтесь в эту удивительную страну, побывайте на фестивале или праздновании, окунитесь сполна в настоящую атмосферу страны.
2: Ведь, узнавая традиции других народов и пуская в свое сердце что-то новое, мы начинаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
1: Мы обязательно вернемся в Таиланд, чтобы рассказать вам о других красочных праздниках. Ну а пока с вами прощаемся и говорим до новых встреч.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: интереснее.
1: Sé que para enamorarte aún

0: один.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: аэропланы.
1: В этой стране потрясающие храмы и древние пагоды. Сюда едут, чтобы испытать себя в трекинге и рафтинге, а кое-кто в поисках просветления. Здесь находится 8 из 10 высочайших гор в мире. И любой уважающий себя альпинист не успокоится, пока не водрузит на одной из вершин свой флаг. Предлагаю и нам отправиться в мистический Непал. Размещение, еда и походы в этой местности весьма доступны по цене. А вот перелет, долгий, с пересадками, ощутимо бьет по карману. Но, пожалуй, это единственный большой минус данного направления. Есть еще бытовые мелочи. Электричество по расписанию, отсутствие отопления и стекол в окнах домов. Но взамен вы получаете спокойствие и умиротворение, а также невероятные виды и такое забытое состояние горожанина, как единение с природой. О своем первом пешем походе в Непале рассказывает путешественник Олег Репин.
2: Ты преодолеваешь все климатические зоны. Например, тот маршрут, где мы шли, это было вокруг горы Манаслу, от вот, тропиков, потом начинается средняя полоса, да, с осенью, и потом начинаются такие совершенно каменные скалистые рериховские вот пейзажи, как он из Тибета писал. То есть самая высокая точка это было 5200. Там уже совсем холодно, конечно, постоянно люди не живут, там невозможно.
1: И хотя Википедия пишет, что в трекинге не нужна специальная подготовка участников, побегать в соседнем парке за 2-3 месяца до восхождения будет не лишним.
2: У тебя есть проводник и есть носильщик. То есть вещи ты свои не несешь. Такая нация есть в Непале, шерпы, да, они живут на Эвересте, поэтому они очень хорошо приспособлены к высокогорным передвижениям, поэтому они огромные тяжести вот несут. Иногда бывают довольно крутые подъемы, это градусов 30. И вот так полчаса идти по такому подъему, это довольно тяжело. Плюс жарко, жарко и пыльно. Обязательно нужно брать с собой специальные таблетки высокогорные. Если ты очень быстро начинаешь подниматься, то можно умереть. Очень холодно было на самом верху. У нас были теплые спальники, все, что можно было на себе надето, и все равно невозможно согреться. То есть там, ну, где-то, наверное, минус 15 было.
1: Приготовление еды в горах также входит в обязанности проводника. В ежедневном меню походников вареный рис, овощное карри плюс чечевичная похлебка. Мясо – деликатесы, подается в основном только по праздникам. А вот говядину в Непале вообще не едят, поскольку коровы здесь, как и в Индии, священные животные. Уже спустившись вниз в Катманду или любом другом городе, непременно попробуйте момо. По форме они напоминают пельмени, их готовят на пару или жарят в масле, а фаршируют бараниной или овощами. А завершить трапезу можно великолепным непальским чаем с молоком. Паломники, ищущие духовного просветления, отправляются в монастырь Копан, что в 25 километрах от Катманду. В программе недельного курса медитация, йога, лекции по истории буддизма. И все это примерно за $500. Что еще важно знать перед путешествием в Непал? Разница во времени между Москвой и Катманду – 1 час 45 минут. Визу можно получить на въезде в страну, в аэропорту или на погранпереходе. Прямых рейсов из России в Непал нет. Ряд авиакомпаний предлагают полеты с пересадкой. Местные деньги нельзя вывозить за пределы страны даже в качестве сувениров. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с одной из главных достопримечательностей Амстердама. Это квартал красных фонарей. Он находится аккурат под носом у королевы, рядом с дворцом. В средние века Амстердам был одним из главных в Европе портов. Утомленные долгим плаванием моряки сходили на сушу, им, конечно же, хотелось хлеба, то бишь вина, и зрелищ, то бишь женщин. Улицы в те времена были темные, и, идя домой поздно вечером, люди освещали себе дорогу свечами. А как, скажите моряку, в такой темноте отличить приличную девушку, да еще и, не дай бог, замужнюю, от проститутки? Вот последние и придумали ходить по улицам с фонарями с красными стеклами. По красным фонарям сразу было видно, зачем они здесь. А потом женщинам и вовсе надоело бродить по темным промозглым улицам в поисках клиентов, и они просто стали селиться в одном районе, выставляя в окнах красные фонари. Так в Амстердаме появился квартал красных фонарей. Сейчас, правда, фонари в окнах уже не висят. В 21 веке представительницы древнейшей профессии перешли на люминесцентные лампы. Дома квартала красных фонарей выглядят как витрины, в которых, как куклы в коробке, стоят женщины. Боже, кого здесь только нет! И грузные филиппинские бабули, и игривые азиатки, худенькие, толстенькие, в складочку, в полосочку, с бантами, с хвостиками. А еще есть транссексуалы. Говорят, что местные врачи частенько увозят из этого квартала клиентов с нервными срывами, которые уже в процессе понимают, что имеют дело с мужчиной. Голландские проститутки работают на вполне официальных условиях. Все они оформлены как ЧП, честно платят налоги, и у них даже есть свой профсоюз, который в случае чего устраивает демонстрации протеста и строчит петиции в муниципалитет.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Заходи без причин.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Байкал. Озеро в южной части Восточной Сибири. Самое глубокое озеро на планете. Крупнейший природный резервуар пресной воды. Акватория более 31 тысячи квадратных километров. Ближайший к Байкалу крупный город – Иркутск. Каждый уголок Байкала по-своему уникален, но одним из самых его прекрасных мест считается Чевыркуйский залив, второй по величине после Баргузинского. С севера на юг водная гладь Чевыркуя тянется на 26 километров. Природа Чевыркуйского залива уникальна. Она разительно отличается от природы Байкала в каких-то 3-5 километрах. А связано это с тем, что залив укрыт от ледяного байкальского ветра полуостровом Святой Нос. Летом вода здесь прогревается до 23 градусов. Связано это еще и с тем, что Чевыркуй залив довольно мелкий, максимальная глубина не превышает 10 метров. Пожалуй, главное, что здесь нужно сделать, это попробовать байкальского омуля. А поймать его вы сможете сами. Рыбалка – вот зачем едут сюда тысячи путешественников. Рыба в заливе водится исключительно крупная. Щуки, окуни, караси. И главное, вода в нем настолько прозрачна, что в ясную погоду рыбаки могут легко рассмотреть дно любой из бухт, у которой пасутся косяки рыб. Впрочем, если рыбалка в число ваших хобби не входит, на Чевыркуе можно поправить здоровье. В одной из бухт залива из-под земли выходят горячие источники. Имя этой бухте – Змеевая. Самый популярный источник – Змеиный. По составу воды он схож со знаменитыми Пятигорскими источниками. Вода богата фтором, натрием и сероводородом, а температура ее колеблется от 25 до 35 градусов тепла. Только вот туристических баз на побережье Чевыркуйского залива не так много. Охотнее всего туристы селятся в поселке Монахово. К нему ведут самые удобные подъездные пути, да и расположен он близко к заливу. А есть и альтернатива – палаточный лагерь в поселке Катунь. Ну а добраться до Чевыркуйского залива можно из Иркутска, как на автобусе, так и на автомобиле. Правда, путь не близкий, около 700 километров, да еще и с двумя водными переправами. Но поверьте, этот природный уголок дарит такую радость своими золотыми песчаными пляжами и уникальной красотой, что добраться сюда стоит хотя бы однажды.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: В этом выпуске программы поговорим о праздниках в Танзании. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тунч.
1: Большинство танзанийских праздничных мероприятий связано с традициями местных народов, поэтому отмечают их обычно внутри общины. Туристам такие мероприятия попадают крайне редко. Крупнейшим публичным праздником в Танзании считается апрельская миграция диких животных в национальном парке Серенгети, когда многомиллионное стадо копытных перемещается в поисках воды и корма через весь парк. Понаблюдать за этим событием собираются тысячи местных жителей и туристов. Красочное мероприятие проводится и в День независимости Танзании. Это что касается континентальной части республики. А вот на острове Занзибар праздничных мероприятий гораздо больше. Это и Занзибарский музыкальный фестиваль, который проходит в июле. Фестиваль культурного наследия Восточной Африки или фестиваль Доу-кантри Мармвака Когва. Празднование Нового года по зороастрийскому календарю. Занзибарский фестиваль культуры, международный триатлон и марафон и другие. Но мы, пожалуй, остановимся и расскажем о другом знаковом фестивале. Тунч, тебе слово.
2: Да, один из самых грандиозных фестивалей – это международный панафриканский музыкальный фестиваль «Саути за Бусара». Проходит он на острове Занзибар в феврале месяце ежегодно. Древние культы и современные искусства Черного континента объединяются на подмостках этого крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Африки. Фестиваль, чье название переводится как «Звуки мудрости», с момента своего появления в 2004 году стал одним из главных культурных событий не только в своем родном Занзибаре, но и во всем восточноафриканском регионе. Ежегодно он собирает под своей эгидой около 400 артистов.
1: Я добавлю, что на фестивале представлены самые разные музыкальные стили и направления, от классического джаза до религиозных народных песен суахили, традиционные африканские барабаны, джаз, регги, фьюжн, хип-хоп, а также другие жанры, к примеру, танцы, поэзия, цирковые номера, театр и акробатика. В программу мероприятий также входят костюмированные шествия по центру каменного города, гонки легких арабских парусников Доу, показы африканских мод, ярмарки, семинары, экспозиции, кинопоказы и даже пляжные вечеринки. Также отмечу, что на каждом фестивале присутствуют традиционные суахильские, назовем их, лакомства. Кокосовый рис, африканские шашлычки, плов и другие блюда.
2: Основной площадкой фестиваля служит исторический центр древнего Стоунтауна, то есть каменного города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная площадка располагается в открытом амфитеатре старого, или как его еще называют, арабского форта, который расположен у берега моря рядом с таким знаковым достопримечательностью, как дворец султанов Занзибара и сады Форт-Хани. Празднество начинается с карнавала и продолжается каждый день с 4 часов дня до часа ночи.
1: Согласно данным организаторов, в феврале 2020 года

0: года накануне старта пандемии фестиваль посетили 29 тысяч человек. Обычно фестиваль продолжается не менее 4 дней, но учитывая ограничения на поездки и другие факторы неопределенности, связанные с пандемией, фестиваль в 2021 провели в формате 2 дней. Были приняты все меры безопасности.
1: С каждым годом музыкальный фестиваль «Саут из-за Бусара» становится настолько популярным, что билеты нужно покупать задолго до события. Цена билетов на фестиваль составляет 120 тысяч танзанийских шиллингов. Это около 43 золотых евро или около 4000 каменных рублей.
0: До Стоунтауна можно добраться от столицы Танзании по воздуху. Полет на малолитражном самолете такси одного из местных перевозчиков занимает всего 15 минут. Либо просто отправиться чартерным рейсом сразу на Занзибар и, так сказать, совместить приятное с полезным, насладиться экзотической природой и весело провести время.
1: На этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске.
0: Пока-пока.
1: Пока.
2: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей, лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист».

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

0: вкусные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Так особенно. Ты так особенно.

0: Радіотуріст. Нова точка зрення.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив. Ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss I think» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, Гарбидж великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Хакасия расположена в Сибирском округе России. Граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай. Столица Хакасии – город Абакан с населением почти 180 тысяч человек. В Хакасии на левом берегу реки Белый Июз есть свой собственный ящик Пандоры. И это, конечно, не та мифологическая посудина, из которой разлетелись некогда по земле все несчастья. Это пещера со множеством лабиринтов. Ее открыли в 70-х годах прошлого века, и с тех пор интерес к этому природному объекту не утихает. Глубина пещеры достигает 180 метров. Расположена она в известняках. Сегодня специалисты успели исследовать 11 километров подземных ходов. У ящика Пандоры всего один вход. Отсюда вы сразу попадаете в грот Широкий. И что самое интересное, здесь были обнаружены следы жизни древнего человека. В свое время ученые нашли здесь осколки глиняных горшков, наконечники стрел и даже человеческие кости. Насмотревшись на будоражащее воображение находки, пойдем дальше. А далее будут постепенно открываться галереи, глубокие мрачные колодцы и удивительные озера. Одно из них даже назвали изумрудным за необычный зелено-голубоватый цвет воды. Представьте себе, даже в такой тьме глубоко под землей есть жизнь. В озерах водится рыба. Кстати, а откуда у пещеры такое название? Ящик Пандоры. Дело в том, что здесь, в переходах, гуляет очень сильный ветер, который буквально рвется навстречу путешественникам. Так родилась аналогия с мифологическим волшебным сосудом. Некоторые экскурсии в пещеру «Ящик Пандоры» даже включают в себя ужин при свечах у одного из изумрудных озер. Но если в спелеологии вы новичок, то можно к воде и не спускаться, а остановиться на широком гроте. Он освещается дневным светом, так что здесь совсем не страшно. На первый взгляд подъемы и спуски в пещере не так уж сложны, но это до тех пор, пока не начинаешь карабкаться по ним сам. Пещера «Ящик Пандоры» расположена в Ширинском районе, в 4 километрах от поселка Малая Сыя. Добраться сюда на машине можно из Абакана, Красноярска и Томска.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф песни «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

Kiss the bill, the dream on. When I'm alone with my fancies

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! На этот раз Юлия Каприз шлет вам открытку из Швейцарии, и первое, на что я здесь накинулась, причем в буквальном смысле, это, конечно же, шоколад. Сами швейцарцы меня активно в этом поддерживают. Для них это практически предмет национальной гордости. За год средний житель Швейцарии съедает в 6 раз больше шоколада, чем, например, в России. Если у нас принято на праздники дарить что-нибудь для дома или всякую ерунду типа геля для душа, то в Швейцарии почти всегда дарят шоколад. Ну, во-первых, в отелях или в кафе-ресторанах в качестве подарка от заведения к чаю и кофе всегда дают маленькую шоколадку. А во-вторых, ну, есть же много праздников. В декабре в стране отмечают эскалад. Это праздник, посвященный победе горожан над войсками герцога Савойского в 1602 году. По легенде, женевцы победили их благодаря мамаше Руайом, которая вылила врагам на голову котел горячего овощного супа. И с тех пор в этот праздник все швейцарцы дарят друг другу шоколадные котлы и кастрюльки, наполненные конфетами. Ну а уж на Новый год и Рождество сам Бог велел дарить шоколадных зайцев. Производство шоколада в Швейцарии – самый прибыльный бизнес. Причем у каждой кондитерской обязательно найдутся свои уникальные старинные рецепты. А все кондитеры, как это ни удивительно, мужчины. Причем среди них бытует мнение, что настоящая плитка шоколада должна быть тоненькой-тоненькой. В противном случае почувствовать уникальный вкус каждого отдельно взятого сорта не получится. А попробовать здесь можно невероятное количество сортов. И все швейцарцы уверены, что их шоколад лучший в мире, потому что в сельской местности, где пасутся коровы, пастухи всегда играют на альпийском роге. Ну, а услышав звуки рога, коровы дают более вкусное молоко, и шоколад получается намного вкуснее. Эх, друзья, так вкусно сейчас вам все это описала, что пойду, пожалуй, куплю себе очередную швейцарскую шоколадку, ну а вам пришлю очередную открытку уже завтра. С любовью, Юлия Каприз.

yeah.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэроплани.
1: За атмосферой новогодней сказки летим в Данию. Тут и пряничные разноцветные домики в гирляндах, и велосипедисты, запорошенные снегом, и родина Ганса Христиана Андерсена. А еще в этой стране изобрели конструктора Лего, а старейший развлекательный парк Тиволи когда-то вдохновил Уолта Диснея на создание нечто подобного по всему миру. Копенгаген считается самой тихой и умиротворенной столицей в Европе. При этом местных жителей из-за темперамента называют скандинавскими итальянцами. В общем, все здесь намешано, переплетено, но одно остается неизменным для туриста – свидание с самой известной девушкой у входа в гавань. После визита вежливости к русалочке устроим шопинг на самой длинной торговой улице Европы Строгет и на пару часиков заглянем в христианский квартал. Это место нам рекомендовал педагог МГУ Семен Павлюк.
2: Это фактически такая хиппи-коммуна, которая легально существует уже где-то полвека. У них есть свой флаг, у них есть свой мэр. Это вот пару квадратных километров по свободной такой от городских властей территории. Еще лет 10 назад это была зона, где абсолютно легально распространялись наркотики. Сейчас наркотики там официально запрещены, хотя если вы туда придете, запах марихуаны там витает в полной мере. Какие-то выставки, это очень дешевые кофейни. Особенно если придете днем, когда вот христиане отданы туристам. Под вечер, особенно под вечер выходного дня, атмосфера такая может быть немножко злачная.
1: Передвигаться по Копенгагену лучше всего на велосипеде. Никаких тебе крутых горок, удобные дорожки и, что особенно приятно, бесплатный прокат. Опускаешь монетку в автомат у стойки с велосипедом, а покатавшись, возвращаешь и железного коня, и свою мелочь. Единственный минус – строгие правила дорожного движения и бдительные полицейские, которые нет-нет, но штрафуют туристов на кругленькую сумму. Потраченные килокалории восполняем датской выпечкой, которая настолько хороша, что вокруг нее образовалась своеобразная субкультура. Ну и, конечно, пробуем более серьезный национальный продукт.
2: Дания, на мой взгляд, это мясо. Датская говядина – это такой бренд всемирный. Коровы у них толстые, упитанные, сразу видно. Поэтому, если вы приехали в Копенгаген, хотите хорошо поесть, вам надо и отправляться в какой-то мясной ресторан, на мой взгляд. Плюс Копенгаген – столица такой высокой кухни. Есть несколько ресторанов, которые имеют 3 звезды от Мишлена. Столик там надо заказывать за несколько месяцев, и люди специально летают, и гурманы из Гонконга, из Токио, чтобы вот вечер провести именно в этом ресторане.
1: Заведение, о котором рассказывал Семен Павлюк, называется «Нома», и его признавали лучшим рестораном в мире уже 4 раза. Что еще полезно знать перед поездкой в Данию? Разница во времени между Москвой и Копенгагеном – 2 часа. Для визита в страну россиянам необходимо заранее получить визу. Регулярные прямые рейсы осуществляют авиакомпании «САС» и «Аэрофлот». Время в полете – 2,5 часа. В качестве сувенира можно привезти конструктор «Лего», тем более, что на родине он стоит на порядок дешевле. Сладкоежки делают запасы марципанов, а более брутальные туристы скупают крепкий напиток «Аквавит» с необычным легким запахом тмина и укропа. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Пикадилли.
1: Радио Турист.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.